все хорошо, и ты нам вроде не враг. Весна, весна, зачем нас манишь под плеть?

Доброе утро! Прошу всех приготовиться к первому упражнению. Ноги поставить на ширину плеч, руки свободно опустить и расслабить мышцы. Выдохните. Начали! Руки в стороны! Отвести назад. Плавно вниз. Раз. Два. Три. Четыре. Вдох. Выдох.

Третье, четвертое и шестое упражнения мужчины и юноши могут выполнять с гантелями весом до 2 килограммов. Третье упражнение – рывки руками. Ноги снова поставьте на ширину плеч. Опущенные руки отведите назад. По счету раз поднимаем руки вверх, делаем рывок назад. По счету два опускаем руки также с рывком назад. Все приготовились. Начали. Раз, два, раз, два, раз, два, раз.

кого в руках гантели, положите их, все потрясите кистями. Еще. Четвертое упражнение также выполняем с гантелями. Наклоны туловища в стороны. Наклоняясь влево, правую руку поднимайте через сторону вверх, левой скользите по ноге вниз. При наклоне вправо, наоборот, левую руку вверх, правой скользим по ноге вниз. Вы ноги соединили? Правильно. Наклоняем туловище влево. Выпрямляемся. Вправо. Выпрямляемся. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Продолжайте.

Достаточно. Пятое упражнение без гантелей. Сядьте на стул. Приготовьтесь к поочередному сгибанию ног то левой, то правой. Все готовы? Левую согнуть, выпрямить. Правую выпрямить. Раз, два, три, четыре,

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Радио «Комета».
2: Поехали!

0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
1: Stand by all systems.
0: Радио Комета. 92,6.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета.
1: Доброе утро, Чехов. В городе 7:00.
0: Радио Комета 92,6.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Толвис-Ярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.tolvisjarvi.ru.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали и замерили бесплатно, и материалы доставили по ценам производителей, и оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
5: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов. Низкие цены при обмене аккумулятора на старый. Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир «Кирпичное здание». Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов». Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета. Радио Комета. Реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92.6 FM. Радио «Комета». 92.6

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
2: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Yobidayobi. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
3: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8-965-115-01-74.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей.

0: У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7:30 до 16:00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
1: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Камера».

0: Комета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио Комета 92

однажды сам Махатма Ганди. Я лишь раб молекул, слабый и невзрачный.

0: света.
1: 92,6 FM.
0: Радио «Комета». Реклама.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Чехов, заводская 1/1.
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
3: opt-akb.ru.
2: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». 92,6.

0: Радио «Комета». 92.6 FM. Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Фонд пенсионного и социального страхования в беззаявительном порядке проведет с 1 августа корректировку размера накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты. Об этом накануне сообщили в пресс-службе социального фонда. Как указал председатель социального фонда России Сергей Щерков, корректировка накопительной пенсии затронет более 133 тысяч россиян, а срочной пенсионной выплаты порядка 34 тысяч. Отмечается, что процент увеличения будет выше, чем в 2025 году. По словам Щеркова, повышение стало возможным благодаря успешному инвестированию средств в пенсионные

0: пенсионных накоплений. Кроме того, соцфонд в июле установил доплаты к единовременным выплатам пенсионных накоплений, назначенным в прошлом году. Такие доплаты положены только тем, у кого после установления единовременной выплаты на лицевом счете отразились пенсионные накопления.
1: Гори оно синим пламенем.
0: Эксперты в сфере личных финансов призвали пенсионеров временно отказаться от посещения несетевых магазинов у дома. Как отмечают специалисты, сегодня малый бизнес в продуктовой рознице оказался на грани выживания из-за кадрового дефицита, удорожания логистики и давления федеральных сетей, сообщает агентство Data.ru. Сложившееся положение дел вынуждает владельцев мелких лавок выставлять на прилавки опасный товар ради спасения остатков оборотного капитала. Под видом финальных ликвидационных распродаж перед закрытием точек массово сбывается откровенный неликвид. Потребителям предлагают продукты со стертой маркировкой даты производства, залежалый товар с пограничным сроком годности и фальсификат без сертификатов соответствия, закупленный у теневых поставщиков.
1: Копейка рубль бережет.
0: В начале августа внимание стоит уделить свежим овощам с открытого грунта. В августе подешевеет молодая картошка, морковь, свекла, кабачки, огурцы и помидоры, а также капуста. Кроме того, в этом месяце традиционно падают цены на бахчевые культуры, такие как арбузы и дыни. Ближе к концу августа на прилавках появляется изобилие более доступных яблок, груш и слив. По словам экспертов, август является апогеем сбора урожая во многих частях страны. Увеличение объема предложения неизбежно ведет к снижению стоимости, особенно в точках продаж, сотрудничающих с локальными фермерами. Помимо продовольствия, покупатели могут обнаружить более выгодные предложения на товары для сада, садовый инвентарь, удобрения и прочее. Торговые точки активно избавляются от летних запасов, освобождая место для осенних коллекций и проводя распродажи. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
2: Радио Комета.
3: Поехали!

0: Радио Комета 92.6 FM.
1: Всем привет! Я Андрей Аркадьев, и в эфире Радио Комета вы слушаете мою песню «Оберег».

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: городе и районе 10.00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: В России действуют меры поддержки для молодых семей, планирующих покупку жилья. В том числе для них положена соцвыплата в размере не менее 30% расчетной стоимости недвижимости. Если у пары есть дети, то эта сумма увеличивается до 35%, напомнил в беседе с RT член Ассоциации юристов России Шамиль Султанов. Он пояснил, что воспользоваться этой мерой поддержки могут молодые супруги, если каждому из них не более 35 лет, а также одинокие родители, воспитывающие ребенка. Причем семья должна быть официально включена в категорию «нуждающихся в жилье». Также требуется подтверждение, что супруги в силах внести оставшуюся сумму стоимости квартиры из собственных или ипотечных средств. Размер выплаты варьируется в зависимости от стоимости объекта. Заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил РИА Новости, что Telegram сохраняет возможность продолжать законную работу в России, если компания выполнит требования российских властей. По словам парламентария, для этого представителя мессенджера необходимо оперативно начать переговоры через адвокатов и выполнить условия, выдвинутые российскими спецслужбами. Свинцов отметил, что от Telegram требуется открыть юридическое лицо в России, перенести в страну обработку и хранение трафика, включая персональные данные пользователей, а также взаимодействовать со спецслужбами в вопросах противодействия терроризму и другим преступлениям. В качестве примера депутат привел компанию Roblox, которая, по его словам, ранее также столкнулась с претензиями, устранила их и продолжила работу. И в завершении выпуска: в Москве открылся ресторан, в котором большинство процессов обслуживания посетителей и внутренних операций передано искусственному интеллекту. В управлении заведением задействовано около 20 различных нейросетей. Посетителей ресторана будут обслуживать ИИ-официанты и ИИ-кассиры, которые имитируют общение с человеком. Виртуальный официант помогает выбрать блюдо, ускоряет процесс обслуживания, а также предоставляет информацию о калорийности, содержании белков, жиров и углеводов и может исключить из заказа аллергены. Искусственный интеллект используется и во внутренних процессах ресторана. С его помощью разработаны меню и технологические карты приготовления блюд. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт Информ».

0: Радио Комета. Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йосуши роллы каждый кусочек умами – кайф. Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68.
2: Эконом-строй. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Эконом-строй. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.

0: Радио Комета. Радио Комета. Реклама.
1: Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
2: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8-965-115-01-74.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали и замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
5: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». 92.6 FM.
1: Привет, слушатель радио «Комета». Это Настя Гдунова. Слушайте мой трек «Субботняя ночь» на 92.6 FM. Хорошего дня, люблю вас.

0: Радио Комета. Радио Комета. Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Талисьярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.talisyarvi.ru.
3: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета.
1: В любимом городе полдень.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью заявил, что неработающие россияне смогут получать лечение по полису обязательного медицинского страхования. Минздрав не планирует отменять ОМС для данной категории граждан. Накануне в Госдуме заявили, что частные клиники, участвующие в системе ОМС, обязаны лечить пациентов бесплатно по территориальным программам. В обращении указывается, что в некоторых субъектах Российской Федерации наблюдается нехватка государственных и муниципальных медучреждений, особенно в сфере специализированной помощи. При этом текущий добровольный порядок подключения

Включение частных организаций к ОМС мешает региональным властям корректировать объемы и профиль лечения, ориентируясь на актуальные запросы населения. С 1 июля в стране начал действовать новый государственный стандарт, регламентирующий внешние отличительные признаки легковых такси, об этом сообщил ТАСС. Теперь каждый автомобиль, работающий в такси, обязан иметь на крыше оранжевый опознавательный фонарь с обязательной подсветкой. Кроме того, госномер транспортного средства необходимо дублировать на обеих передних дверях, справа и слева. При этом надпись должна быть выполнена крупным четким шрифтом, чтобы номер легко читался с расстояния. Еще одним обязательным элементом стала классическая цветовая графическая схема, композиция из контрастных квадратов, расположенных в шахматном порядке. Ее наносят на боковые поверхности кузова, а также на сам опознавательный фонарь. И в завершении выпуска стала известна конкурсная программа игрового кино 34-го кинофестиваля «Окно в Европу». Об этом сообщили организаторы мероприятия. В борьбу за награды вступят 10 картин, среди них 4 дебюта, жанровые работы, ленты с петербургским колоритом и традиционный якутский участник. Конкурс игрового кино получился, я бы сказал, выдержанным в наших классических пропорциях, так охарактеризовал подборку программный директор Андрей Апостолов. В конкурс вошли фильм «Без оглядки» от режиссера Натальи Кончаловской с Анной Пересильд в главной роли, драма Виталия Суслина «Благоустройство», картина Никиты Миклушова «Времена любви» и многие другие. С полной подборкой можно ознакомиться на официальном сайте фестиваля. Он пройдет с 4 по 9 августа 2026 года в городе Выборг. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.

0: радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7:30 до 16:00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Чехов, заводская 1/1.
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
3: opt-akb.ru.
2: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Радио Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йосуши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби

0: Так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда, как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Yobidayobi. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68, 8-968-809-59-68.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123, 8-496-72-76-123.

0: 20 лет. И факт про Любовь Успенскую. Первую пластинку она написала в тюремной студии для заключенных, оказывается, законно, с разрешения. Прямо сейчас давайте послушаем Григория Лепса.
1: Радио «Комета». Поехали!

0: Радио «Комета». Реклама. «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам.

0: По будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8 926 621 69 24.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

поддержать человека добрым словом. Как же отмечают этот праздник? Строгих традиций нет, поэтому каждый выбирает свой формат. Пишут сообщения и звонят. Самый простой и теплый вариант – краткое. Короткое – рада, что ты есть, или долгий разговор про все на свете. Дарят

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
5: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы тройки? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества: 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
6: Рабочий полдень на комете.
0: Ваши поздравления, приветы, пожелания. В прямом эфире радио «Комета» 92.6 FM. Звоните и пишите прямо сейчас.
6: 8-916-244-0044.
0: Рабочий полдень на комете.

0: включайте нашу волну. Вы слушаете радио «Комета» 92.6 FM.
1: Радио «Комета» 92.6 FM.

0: Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йосуши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: сейчас делайте громче Олег Кензов или Кензов. Как хотите, ставьте ударение. Делайте громче.
1: Обстановка по кайфу. Мы с тобою там.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

обязательно озвучить, друзья. А я с вами прощаюсь. Русский колорит ставит точку. Ума Турман. Делайте громче. Дальше больше хитов. С вами была Зуля Дюкова. Спасибо всем огромное.

0: Комета.
1: 92,6 FM.
2: В усадьбах Чеховского района 14 часов ровно.
0: Новости страны и мира. О главном.
3: Министерство просвещения Российской Федерации в рекомендациях по проведению Дня знаний в текущем году поручило образовательным организациям провести необходимые инструктажи, обеспечить соблюдение требований пожарной и антитеррористической безопасности, передает ТАСС. В пресс-службе ведомства отметили, что проработка вопросов безопасности традиционно является первоочередной задачей при подготовке к 1 сентября. Образовательным организациям надлежит провести необходимые инструктажи, обеспечить соблюдение требований пожарной и антитеррористической безопасности, пропускного режима, а также создать доступную среду для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья и их сопровождающих, подчеркнули в Министерстве просвещения. Традиционный заплыв «Дружба» через реку Амур в районе Благовещенска и китайского города Хэйхэ отменен. Китайская сторона предложила перенести его на 2027 год, сообщает Министерство спорта Амурской области. Основной причиной отмены традиционного заплыва стала сложная гидрологическая обстановка на Амуре. Река сейчас очень полноводная, а также факт того, что большая часть китайских пловцов будут заняты в спортивных мероприятиях внутри страны. К слову, заплыв уже отменяли в 2013-м, 18 и 23 году. Причина та же – большая вода на Амуре. И в завершении выпуска. В ходе раскопок в столице археологи нашли фрагменты старинных музыкальных инструментов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Эти артефакты – очередное подтверждение того, что музыкальная культура была важной частью жизни москвичей прошлого. Находки уже отреставрировали и скоро передадут в фонд Музея Москвы, уточнил мэр. Так, на улице Александра Солженицына археологи обнаружили костяную флейту, датируемую 17-18 веками. Чаще такие инструменты создавали из дерева или глины, однако находка наглядно демонстрирует разнообразие материалов, применявшихся в прошлом. Флейты наряду с волынкой

скрипками и варганами известны со времен Древней Руси. Начиная с 16-17 веков и вплоть до конца 19 столетия, они прочно вошли в праздничную культуру и нередко звучали во время народных гуляний. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт Информ».

0: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе – кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей – скидка 5%. Пенсионерам по будням – скидка 5%. И каждое воскресенье – скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета.
1: В городе и районе 15 часов.
2: Полезный настрой с Анной Данрой.
3: С Анной Данрой.
4: Всем добрый день. Сегодня четверг, как обычно, по традиции, с 15 до 17. С вами я, Анна Данрой, и моя авторская программа «Полезный настрой» с Анной Данрой. Сегодня будет масса полезного, собственно, как и всегда. Тема будет сегодня необычная, но я считаю, что она нужна людям. Я считаю, что люди должны ее знать, потому что сейчас такой век перемен, сейчас такое направление, когда люди пытаются залезть в какие-то развивашки духовного развития, физического развития. Все это здорово, все неплохо, но, поверьте, направлений очень много, и есть лжедуховное направление, да, которое вас, наоборот, оттащит в другие какие-то миры, и люди просто теряются от социума. Я вообще тот человек, который развиваюсь во всех направлениях. Духовно, физически, энергетически, ментально, морально, в общем, во всех направлениях. Поэтому могу смело судить и направлять людей. И, собственно, чем я занимаюсь уже на протяжении почти, сейчас скажу, с какого года, с 11 года, да, ну, давайте скажем так, лет 12 я уже работаю с людьми, да, и помогаю людям найти верный для них путь. Причем не я помогаю им найти, а я помогаю войти им в такое состояние, я помогаю войти людям в такое качество, в которых люди сами себе ищут направление, то, которое им нужно, то, которое им по душе, и то, которое их действительно будет развивать, а не деградировать. И у меня еще сегодня один сюрприз, а тема нашего сегодняшнего эфира будет ретриты. Вот, что такое ретриты, о чем они... Будет, ну, вообще очень много будет интересного, потому что здесь сегодня, в принципе, в программе я расскажу, что такое история ретритов, да, что такое ретриты, цели ретритов, какие бывают ретриты, что в себя они включают, да, места проведения, и что в ретритах может быть опасно. А в ретритах очень может быть много опасно. И для многих, кстати, слово ретрит, оно в принципе не знакомо, поэтому будем сегодня знакомиться с этим понятием. Тема достаточно обширная, насколько смогу, настолько я в эти два часа умещу информацию о ретритах, потому что могу об этом говорить много. Я очень много ретритов посетила. Я сама провожу ретриты в разных направлениях и уже не первый год. Поэтому, четко исследовав эту тему, я могу делиться уже собственным опытом, рассказывая людям про предосторожности и в целом как бы как это все правильно использовать в своей жизни. Вообще считаю, что любое развитие человека, да, если человек живет в социуме, нужно включать в рамках социума. И об этом тоже поговорим, потому что очень многие уезжают на ретриты на долгое время, и потом им сложно вернуться в социум, потому что там одно, здесь другое. Но об этом чуть позже. И еще у меня есть...

0: есть к вам один сюрприз, прекрасный сюрприз. Мы сегодня разыгрываем билеты. Мы сегодня разыгрываем билеты, два билета на спектакль «Три сестры в Мелехово» по одноименной пьесе Антона Павловича Чехова. В юбилейный год пьесы, 2026 год, это 125 лет с первой постановки в МХТ. Это не просто история о тоске по Москве, да? Это пронзительный рассказ о жажде счастья заключенного в любви. Бриллианты любовных сцен сверкают на фоне повседневной рутины, напоминая о том, что даже в самой безнадежной ситуации, когда есть место для надежды и любви. Это очень важно понимать. Спектакль пройдет завтра, 31 июля и 9 августа в музее-заповедник Антона Павловича Чехова в Мелехово. В начало в 19:00 «Три сестры». Билеты можно на сайте музея посмотреть. На завтра, кстати, осталось, по-моему, 4 билета. Вот вчера вечером мы еще покупали с подругой билет, осталось 4. Вот, поэтому завтра я буду. Кто будет на этом спектакле, обязательно подходите. Спектакль я уже смотрела его на другой сцене, но говорят, что именно на сцене Мелеховского театра, вот в театральном дворе, который сделан в виде такой старинной конюшни, да, Антон Павлович Чехов, такой в деревянном моменте, вот в деревянном дизайне смотрится гораздо гораздо лучше, и смотрится это как эффект присутствия в самой картине. Вот, то есть просто люди вышли в восторге именно вот по этой постановке. Мне очень постановка понравилась, поэтому завтра я иду второй раз, а 9 августа, уже на 9 августа мы с вами сегодня разыграем два билета. Один билет мы разыграем буквально через после рекламы, да, это будет где-то через минут 10. Вот, и в конце часа я уже скажу победителя. И в начале следующего часа с 16:00 до 17:00 мы разыграем второй билет. Тоже на 9 августа, потому что, как я уже сказала, на 31 июля билеты все уже забронированы. Поэтому ждем окончания рекламы и в путь. А сейчас, по традиции, мы открываем наш эфир, мой эфир, мою программу «Начало этого часа» песней Анны Донрой «Обо мне», которую я написала совместно с искусственным интеллектом. Наслаждаемся эфиром, наслаждаемся песней и возвращаемся, не переключаемся, будет розыгрыш билетов!
1: Закрываю глаза,

0: реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
5: Чехов. Зерно и корма.
6: Самый широкий ассортимент в городе – кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
5: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
6: При покупке на сумму от 5000 рублей – скидка 5%. Пенсионерам по будням – скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю – целых 7%.
5: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Полезный настрой с Анной Данрой.
7: С Анной Данрой.
8: И продолжается программа «Полезный настрой» с Анной Данрой. Сегодня в эфире мы разыгрываем билеты на спектакль 9 августа. Это через неделю, в следующее воскресенье. На спектакль «Три сестры» в нашем доме-музее-заповеднике Чехов на 19.00. И пока правильный ответ по второму вопросу я не получила до конца этого часа, я жду. И один билет будет обязательно ваш. Итак, я повторяю вопрос. Какое трагическое событие в пьесе «Три сестры» происходит в третьем действии и сильно влияет на поступки всех героев? Жду от вас ответ по телефону 8-916-244-00-44. Можно писать нам как смс, так и в мессенджер Макс. Можете позвонить, если уж прям совсем у вас нет доступа к каким-либо мессенджерам. И в конце следующих вот этого блока я еще раз продиктую вопрос и буду ждать от вас ответа, пока будет музыкальная пауза. Поэтому соберитесь. Интернет у нас никто не отменял, просто скорость принятия решения и билет ваш. Итак, мы продолжаем тему ретриты. Мы продолжаем тему ретрита. Я рассказываю, какие еще бывают ретриты. Да, то есть это уединенные.

Отстранение от социума для своего духовного, физического, ментального и всевозможного развития. Повторяю, для тех, кто еще первый час с нами не был. Не пугайтесь этого слова «ретрит». Корни его имеют религиозный момент. То есть все монахи, они как бы уходят в своего рода ретрит. То есть это уединение. Есть детокс и оздоровительные ретриты. Да, они часто такой создают быстрый эффект очищения, социальное питание и специальное питание и процедуры. То есть это как раз вот те ретриты, которые в основном я провожу. Да, у меня детокс-программа есть, которую я провожу в онлайн-формате. И вот сейчас с сентября месяца, с 11 по 20 у меня будет ретрит. Я проведу здесь, в Чехове, в частном доме. Там будет как раз на неделю ретрит. Вот, кому интересно, ищите меня в соцсетях, обращайтесь, там есть реклама, и в целом как бы я вам подробности расскажу. А есть еще экстремальные ретриты. Вот о них я хочу немножко задержаться и буду рассказывать о них еще в следующие два выхода, потому что экстремальные ретрит, они могут быть для многих опасны. Вроде бы, кажется, люди там собираются с опытными проводниками, да, как бы все здорово, все хорошо, но, ребят, имейте в виду, что все опытные проводники могут ошибаться. То есть это вообще что такое экстремально? Они включают в себя прогулки по каким-то сложным маршрутам, это жизнь в каких-то непривычных условиях, где может быть там холодно, да, и также я к экстремальным ретритом отношу это сухое голодание, которое я прошла несколько ретритов, да, на сухом, без воды, без еды, и випассана. Випассана – это такой ретрит, который включает в себе полное молчание на определенное количество дней. Вообще, випассана изначально, по-моему, она шла на 10 дней, может быть, кто-то пробовал раньше. Ну, я сейчас не хочу в историю сильно прогружаться, но про випассану расскажу отдельно. Вот смотрите, я, например, в каких экстремальных… Ну, я во всех… А, я кроме випассаны. На випассану я не была, что-то меня останавливает, и я знаю, что… Я вот об этих предостережениях я вам расскажу обязательно. Из экстремальных ретритов я участвовала в походе на Алтай. Это настолько был экстремальный ретрит, что я, честно говоря, сама не ожидала. То есть это, ну вообще, честно говоря, я всем рекомендую этот ретрит. Но их много всяких разных. И мы там на 2 недели ходили в горы. То есть вообще сам ретрит, он длится почти 3 недели. Там прилеты, вылеты, ожидания, всякие там сборы и так далее. Но основное это было 2 недели. Мы почти несколько дней шли, 4 дня мы шли в горы на лошадях. Ребят, 4 дня на лошадях по крутым горам. Это мега экстремально, потому что лошади идут по краю скал, а там везде откосы, обрывы. И я понимаю, что если она вот прямо сейчас споткнется, то тебя даже ловить там не будут. А там обрывы, ну, достаточно высокие. То есть мы шли, поднимались на перевал 3, по-моему, 400, если не ошибаюсь. И после этого спускались и жили... А, 300. И жили на высоте уже 2000 метров над уровнем моря. То есть достаточно такие экстремальные условия. Вот. И лошадь, когда она хочет пить, а пьют они только там, где реки, а рек уже наверху гор нету. И если она видит какой-то кусок травы, который можно хоть как-то извлечь в воду, она просто нагибается вниз. И я вместе с ней просто оказываюсь над обрывом. Это страшно, неимоверно, ребят. Это такие проработки внутренние. Вот это прям настоящий ретрит. Про экстремальные ретриты продолжу говорить в следующем блоке после выхода рекламы. А сейчас вопрос. Розыгрыш билета на спектакль «Три сестры», который пройдет в Мелехово 9 августа, это в следующее воскресенье в 19:00. Итак, это спектакль «Три сестры» и вопрос, соответственно, по теме. Какое трагическое событие происходит в третьем действии и сильно влияет на поступки героев в пьесе «Три сестры»? Уже готов билет, только нужно получить на него ответ. Ребят, оперативно реагируем и присылаем свои ответы по телефону 8-916-244-2044. На телефон либо смс вы присылаете, либо в Макс Мессенджер. Я вас жду, с вами Анна Донрой, полезный настрой с Анной Донрой, и разыгрываю билет. Жду от вас ответ, который очень надеюсь, что озвучу после рекламной паузы.

0: Комета. Реклама. Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Полезный настрой с Анной Данрой.
4: С Анной Данрой.
5: И уже подходит к концу передача «Полезный настрой» с Анной Данрой. С вами я, Анна Данрой. Была с 15.00. Но у нас еще очень много интересного, потому что у нас выиграли второй билет. А его я озвучу победителя в конце вот этого выхода. То есть буквально через 3 минуты. А тема нашего эфира продолжает быть несменной. Это тема ретриты, саморазвития. Моя любимая тема, да, к чему, собственно, я всех призываю. Потому что саморазвитие – это внутреннее состояние спокойствие, внутреннее состояние счастья. Нет лучшего счастья, как внутреннее состояние. Поэтому всяких практик много, ходов, путей много. Самое главное – выбрать правильный путь и идти по нему осознанно, да, не доверяя свято, кто вам это преподносит. Поэтому я вам и даю очень много интересных моментов, с помощью которых вы можете разобраться вообще в ситуации, которая происходит вокруг, ну и в себе в том числе. Итак, я рассказывала об экстремальных ретритах, да, то есть это уединенные как бы какие-то поездки. Рассказала, как я ходила на Алтай экстремально, что это там. И потом, помимо того, что мы на лошадях ходили по обрывам, да, по краям там пропастей, да, у нас было 9 человек, и лошади у всех там то падали, то мы по лесам по каким-то ехали. Например, если лошадь побежала, а перед вами огромный сук, нужно успеть пригнуться, иначе вы можете повредить себе лицо. Ну, то есть там очень много экстремальных моментов, и ты понимаешь, что ты едешь 4 дня с 10 утра до 6 вечера, пока мы не встанем на привал, с какими-то

остановками там на чай попить. И я вам могу сказать, что вот это время, это очень сильно вырабатывает силу духа. То есть ты просто начинаешь общаться там со своими умершими родственниками, то есть ты просто начинаешь верить во все, во что раньше у тебя были какие-то сомнения, только в высшие силы, потому что, ну, там по-другому не спасут. Если что-то случится, ребят, там даже связи нет. То есть вас оттуда просто никто не заберет, и, в общем, это экстремально. Так что будьте аккуратны, ищите, если вы идете на Алтай, именно в какие-то экстремальные моменты, а я еще хочу на Алтай, то помните о том, что берите с собой проверенных проводников. Дальше вот сухой голод, про который я говорила, да, я 3 раза заходила на 5 дней сухого голода. Сильнейшее ощущение, сильнейшее мироизменение, мироощущение, сильнейшие мозговые перевороты. На мир смотришь вообще как просто вот на прозрачный мир. Ты становишься прозрачный и понятный настолько, что становится страшно. И быстрее бы хочется начать пить, потому что хочется уже заземлиться и никуда не уходить своими мыслями. Думаешь, господи, зачем я вообще все это начала понимать. Вот. Тоже очень аккуратно. Тоже всегда с собой носите, если вы идете на сухой голод, всегда с собой носите бутылку с водой, даже если вы едете в какие-то команды. Не надо героем себя чувствовать. Если вам становится плохо, если вы чувствуете, что вы не вывозите это, обязательно начинайте пить воду. Фанатизм, я против фанатизма во всех его направлениях и проявлениях, поэтому куда бы вы ни зашли, всегда относитесь к любому направлению без фанатизма. Это очень важно. И еще один очень интересный ретрит. Его я оставлю уже подробности на завершение, но все-таки начну с него. Випассана, вот про который я говорила, где вы 10 дней просто молчите. Но там не просто молчите, вы приходите в команду, где вы просто на 10 дней отключаете гаджеты, убираете их, да, у вас только, по-моему, тетрадка с ручкой, да, которой можно пользоваться там раз в несколько дней. Вот, и вы не разговариваете, вы очень много медитируете, у вас, по-моему, там 2- или 3-разовое питание, но абсолютно скоромное, то есть вы там едите, ну, прям вообще что-то там, какое-то там, ну, в общем, вегетарианство однозначно или веганство, но очень скромное. И вы молчите, много-много медитации. Вот там говорят, что мозг где-то на 5-й, на 6-й или на 7-й день просто перестает думать. А вот это очень важно, потому что мы не можем уйти в развитие, в осознанность, именно потому, что у нас в голове очень много мыслей. А знаете, наверное, такую фразу, да, когда вот говорят, что нужно жить здесь и сейчас. Ребят, ну, в нашем социуме это жить очень просто. Причем я знаю очень много людей, которые говорят, а, я знаю, как это, да, я там, типа, пытаюсь. Сами говорят, нет, я бы сейчас приехал домой, вот я живу здесь сейчас, сейчас я вот приеду домой, выпью чашку там вкусного чая с какой-то булкой, это я типа в моменте, это вы не в моменте, ребят, это вы в будущем, а вот когда вы находитесь в настоящем, вы просто идете по дороге, кайфуете от того, что вы передвигаете ноги, что у вас есть руки, что вы дышите этим воздухом и солнцем, вот это называется в моменте. Итак, про Випассану мы продолжим. А сейчас победитель. Итак, 2-й билет на спектакль 9 августа на 3 сестры в Мелехово у нас выигрывает Мария Чуйченко. Мария, я вас поздравляю. Кстати, было несколько ответов. 5 штук прислали там и про дуэль, и про смерть генерала Прозорова, и про что-то еще мне там писали. И, в общем, в конечном итоге все-таки это пожар. Ребята, это городской пожар. Это событие становится действительно кульминацией пьесы, оказывает глубокое влияние на поступки всех героев. Вот этого ответа я от вас ожидала. Вот. И, собственно, вот Мария угадала. То есть пожар, он разворачивается за сценой, но его отголоски очень хорошо видны. А вот для Марии песня победителя «Взлетай» Юлии Смирновой. Сейчас, Мария, пришлю вам все подробности по получению этого билета.

0: Комета. Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда. Самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы тройки? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
2: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината через проходную на второй этаж. Часы работы с 7:30 до 16:00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Полезный настрой с Анной Донрой.
4: С Анной Донрой.
5: И в завершении нашей программы «Полезный настрой» с Анной Донрой. С вами я, Анна Донрой. Рассказываю вам о ретритах. Еще расскажу о самом таком сложном ретрите, который стоит очень остерегаться, его обходить. Вот. И если идти, то я считаю, что это нужно делать в одиночестве, а не в толпе. Вот. И в завершении как раз расскажу, что у нас как раз по этой теме нового. Итак, по ретритам. Есть такой ретрит Випассана, где я говорил, что люди приезжают в команде и молчат. Молчат 10 дней. Очень аккуратно, потому что когда в команде люди молчат, есть ведущие, направляющие, которые могут вас увести с помощью гипноза не в то направление. Кто-то говорит, может быть, там, я гипнозом не подаюсь, ребят, все равно будьте аккуратнее, люди бывают мощные, разные. Честно сказать, я очень хочу пройти этот ретрит, это, наверное, один из немногих ретритов, которые я не проходила, потому что я очень много проходила всяких фестивалей, которые в рамках ретритов устраиваются в полях, там, по 2 недели мы жили в палатках, там куча всяких разных практик, да, очень много интересного. Но вот именно Випассана — это такое отдельное государство. И, кстати, туда вход без денег. Туда как бы говорят, что вы приходите без денег, но в конце вы платите столько, сколько посчитаете нужным за то, что вы ощутили, то, что вы прошли. Ребят, ну, знаю истории, когда очень четко люди попадают в гипноз и квартиры свои отдают там, где прописаны дети и жены. Вот прям знаю такие истории. Знаю человека, который поехал на Випассану и потом попал в дурку. То есть в дурдом попал. Ну, реально. Это прям реальная история. Но я сейчас как раз вам об этом рассказываю. Я вас предостерегаю от этого, потому что неподготовленным людям и не понимающим вообще, зачем туда идти, а просто я хочу поменять обстановку дома, ребят, не нужно этого делать. Вы должны четко понимать, что вы от этого хотите. Если вы хотите помолчать, попробуйте помолчать в социуме. Я, кстати, проходила ретрит в социуме. Это сама для себя я сделала. Ну, это аскеза больше такая была. То есть я в течение недели разговаривала мало. У меня была табличка. Если кто-то меня встречал на улице и хотел поговорить, то есть я там махала рукой, типа «привет», и проходила мимо. Если человек затевался одной разговор, я им прям показывала табличку. Я сейчас не разговариваю. Люди понимали, все, махали мне и шли дальше. Вот, я вам могу сказать, что это, если там, например, какой-нибудь телефонный звонок по работе, я старалась говорить лаконично и медленно. А судя по тому, как я умею болтать, и кто меня слушает на радио, вы понимаете, что для меня это очень сложно. То есть я могу разговаривать целыми днями обо всем и ни о чем, и для меня это проще, чем замолчать. Поэтому, и, кстати, на Алтае, когда я ходила, я тоже пыталась молчать, но, как мне сказали,

Аня, так как ты молчишь, так все разговаривают, поэтому для меня это очень сложно. Но это интересная практика, потому что мозг начинает перекраиваться в другую сторону. Вот, поэтому есть еще випассаны, темная сухая випассана называется. На Бали, я знаю, такие штуки проводят. Это вас закрывают в помещении, где ничего не видно, и зрение не привыкает со временем, то есть там действительно полная темнота. То есть нет привыкания к темноте, и вы как будто будете что-то видеть. У вас есть тетрадка с ручкой, и вы можете писать в полной темноте, если вам вдруг становится скучно. И вам, вы еще не пьете и не едите. То есть у вас стоит вода, у вас стоит еда на случай, если вам будет плохо, и вы можете позвать на помощь, если у вас будет паника. Но я знаю девочку, которая прошла вот этот вот 7-дневную випассану в темную и в сухую. Ну, говорят, что там какие-то осознанные моменты приходят. Но тоже вас от этого предостерегаю, потому что это уже нужно проходить тем людям, которые уже как бы, ну, какие-то вещи прошли, уже понимают, что может произойти, потому что мозг не всегда это выдерживает. И также могу сказать о том, что если вы, вот, например, также випассана помолчать, я очень хочу съездить, но только это будет с каким-то абсолютно близким человеком, да, с каким-то вот с единственным, и наедине, то есть никаких там третьих, четвертых, пятых, десятых лиц, потому что энергии разные, очищения идут разные, состояния разные, и можно, в общем, просто себе навредить. Поэтому информацию я вам дала, просто помните о том, что если вы хотите зайти в какой-то ретрит, это однозначно должно быть с человеком, которого вы точно знаете, да, это однозначно, это массовые ретриты, очень аккуратно либо их избегать, потому что там много гипнозов, да, и если вы все-таки попали на ретрит, то помните, что вы можете не делать то, что вам не заходит. Об этом тоже помните обязательно, потому что вот они массово все, вот надо там хороводы водить. Ребят, хороводы очень опасная штука, могу вам сказать. Это такой обмен энергиями идет, что можете нахвататься такого, что потом будет вам просто очень плохо. Тоже это имейте в виду. И вот все там массово идут хороводы водить. Будьте просто с этим аккуратны. Вот, будьте аккуратны и будьте бдительны, просто думайте своей головой. И в начале сентября с 11 по 20 я лично со своей подругой проводим ретрит в городе Чехов. Кому интересно, пишите мое личное сообщение, либо связывайтесь со мной через радио Комета, пишите для Анны Донрой сообщение, я обязательно с вами свяжусь. Либо ищите меня в соцсетях, я везде там Анна Донрой, меня просто найти. И завтра я иду на спектакль «Три сестры» в Мелехово на 19.00. Присоединяйтесь, либо присоединяйтесь 9 августа, билет на который ретрит мы с вами разыгрывали в этой программе. И я с вами прощаюсь, я говорю вам до свидания, до завтра, до вечера. Завтра я с вами выйду в вечерний Чехов с Ольгой Ольховой. А на сегодня всем пока. Надеюсь, моя передача была для вас полезна. С вами была Анна Донрой и «Полезный настрой» с Анной Донрой. И песня Ани Музыки «Так и надо». Всем пока-пока.

0: планета.
1: В микрорайонах города 17 часов.

0: Необычные новости подоспели. Оказывается, неудачи в любви способствуют карьерному росту. Так считает каждый восьмой опрошенный россиянин. Это показал опрос портала superjob.ru. Респонденты уверены, так происходит, потому что в попытках не думать о разбитом сердце люди уходят с головой в работу. 4 человека из 10 опрошенных, наоборот, считают, что неразделенная любовь скорее препятствует профессиональному развитию. А около трети респондентов полагают, неудачи на личном фронте не влияют на достижения в работе. У всех все по-разному.
1: Радио Комета 92.8.

0: Комета. Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда, как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайобе. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Музыка снова на паузе, мысли на плей. Запас прочности есть у всего, даже у нашей с вами психики, которая требует защиты от стресса в сложные будни. А в выходные душа просится к свету и свежему воздуху. На лоне природы обычно все складывается, как в сказке. Выходные скоро наступят, и это хорошие новости.
1: Радио «Комета». 92,6.

0: Бог тебя хранит.
1: Друзья, в эфире статистика, которая ломает стереотипы. Оказывается, каждый пятый студент, который работает курьером, учится на айтишника. Пока кто-то думает, что это просто способ быстро поднять деньги, для трети молодых ребят до 24 лет это осознанный старт карьеры. Какой тут главный плюс? Гибкий график и работа в своем районе, чтобы не тратить жизнь на дорогу в офис. Так что если в следующий раз курьер спросит у вас про языки программирования, не удивляйтесь. Скорее всего, перед вами будущий топ-специалист, который просто грамотно управляет временем. А у вас была студенческая подработка? Мне кажется, она была у всех.
2: Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39. Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета 92.6 FM.
1: За фасадами души каждого человека скрывается художник, вокалист, дизайнер. Одним словом, творец.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123. Радио «Комета».
3: Поехали! От музыки к мыслям вслух. Мы согласны на рассвет жизни, но против ее заката. Если в голову стучится уныние, это совершенно нормально. Так устроена человеческая психика. Настроение может меняться на протяжении всего марафона под названием «Жизнь». Будет много взлетов и падений. Главное в любой ситуации – оставаться адекватным и добрым человеком. В том числе по отношению к себе.

0: столице Чеховского района, 18.00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: В России действуют меры поддержки для молодых семей, планирующих покупку жилья. В том числе для них положена соцвыплата в размере не менее 30% расчетной стоимости недвижимости. Если у пары есть дети, то эта сумма увеличивается до 35%, напомнил в беседе с RT член Ассоциации юристов России Шамиль Султанов. Он пояснил, что воспользоваться этой мерой поддержки могут молодые супруги, если каждому из них не более 35 лет, а также одинокие родители, воспитывающие ребенка. Причем семья должна быть официально включена в категорию «нужда в жилье». Также требуется подтверждение, что супруги в силах внести оставшуюся сумму стоимости квартиры из собственных или ипотечных средств. Размер выплаты варьируется в зависимости от стоимости объекта. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью заявил, что неработающие россияне смогут получать лечение по полису обязательного медицинского страхования. Минздрав не планирует отменять ОМС для данной категории граждан. Накануне в Госдуме заявили, что частные клиники, участвующие в системе ОМС, обязаны лечить пациентов бесплатно по территориальным программам. В обращении указывается, что в некоторых субъектах Российской Федерации наблюдается нехватка государственных и муниципальных медучреждений, особенно в сфере специализированной помощи. При этом текущий добровольный порядок подключения частных организаций к ОМС мешает региональным властям корректировать объемы и профиль лечения, ориентируясь на актуальные запросы населения. И в завершении выпуска. Традиционный заплыв «Дружба» через реку Амур в районе Благовещенска и китайского города Хэйхэ отменен. Китайская страна предложила перенести его на 2027 год, сообщает Министерство спорта Амурской области. Основной причиной отмены традиционного заплыва стала сложная гидрологическая обстановка на Амуре. Река сейчас очень полноводная, а также факт того, что большая часть китайских пловцов будут заняты в спортивных мероприятиях внутри страны. К слову, заплыв уже отменяли в 2013, 2018 и 2023 году. Причина та же – большая вода на Амуре. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: «Вечерний Чехов» на радио «Комета» 92.6 FM.
1: Всем добрый вечер. Программа «Вечерний Чехов» с Игорем возвращается в эфир. И я снова сегодня буду с вами до 20.00. Принимайте наш эфир. И я принимаю сегодня от вас заявки по телефону 8-916-244-00-44. Присылайте их, соответственно, посредством СМС и мессенджера Макс. И, естественно, можно позвонить в прямой эфир. Телефончик буквально вот рядом будет со мной. Поэтому я буду рад вашим звонкам, приветам и пожеланиям до 20.00. Посмотрим в наш радиокалендарь, ну что сегодня такого там интересного.

0: Вечерний Чехов на радио Комета.
1: Радио Комета. Реклама.
2: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
3: Турбаза Талвис-Ярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.talvisyarvi.ru.
4: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74.
5: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
6: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
5: Чехов, заводская 1/1.
6: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
5: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
6: opt-akb.ru.
5: Доставка по всей России.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». 92,6.
1: Вечерний Чехов на Радио «Комета» 92,6 FM.
2: Программа «Вечерний Чехов» с Игорем продолжается. Между тем, меня удивило одно сообщение, да, которое сообщило агентство «Шот Проверка». Да, туристическая прогулка на теплоходе «Роза Ветров» по Москве обошлась паре в 21 тысячу рублей. Ну, в общем, попробовали они там Сибасы. Причем, мне самое интересное, да, показалось о том, что их, как бы, знаете, попросили чуть ли не так вот ненастойчиво туда в этот ресторан зайти, да, то есть, вот, и выписали после такого вкусного обеда счет в

0: размере 16 450 рублей. Вот. Причем официант попросил привести сумму на свой личный счет. Стоимость билетов составила 1400 рублей. И вот пишут, на борту супругов настойчиво пригласили в ресторан и посоветовали выполнить заказ морепродуктов на гриле. Ну, в общем, сибас получился у них 7500, креветок 6500. В общем, по словам путешественницы, расчет цен производится за каждые 100 грамм. Поэтому вот этой цены не было указано, вот так пишут, да. И сумма заказа увеличили на 10% за счет автоматического добавления сервисного сбора. Вот, поэтому плюс еще, соответственно, стоимость билетов за фотографии 1300. И, в общем, общее путешествие 20 500. Вот так. Так что, если вас куда-то там зовут настойчиво, давайте как бы с ними сначала разберемся, что там будет в этой настойчивой, так сказать, просьбе, да, и как эта просьба мне потом встанет в деньгах. Поэтому, если там, соответственно, уже вам что-то не договаривают, то лучше сказать «до свидания». Вот, до свидания. Приглашайте других. Вот, дураков ищите в зеркале, вот так проще говоря, да. Между тем, группа Joy Ride и, естественно, про еду из мультфильма, который вы все узнаете. Вот, вот так вот в гости ходить и по гостям и трапезничать. Вот. Далее, естественно, если у кого-то есть желание прислать заявку, поздравление, пожелание, 8-916-244-00-44. Присылайте, соответственно, у вас время полчаса еще есть. Ну, а между тем я отдаю слово группе Rockset.
1: Вечерний чех на радио Комета 92.6 FM.
2: Ну, мы пошли.
3: Сразу никто не уходит. В гостях так не принято.
2: Уже уходите?
3: Да, нам пора. Всего хорошего. До свидания. Большое спасибо.
2: Большое спасибо.
4: Ну, что ж, если вы больше ничего не хотите...

0: Радио «Комета». 92.6 FM.
1: Вечерний Чехов на Радио «Комета».
0: Радио «Комета». Реклама.
2: Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
3: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета 92.6 FM.
1: Вечерний Чехов на Радио Комета 92.6 FM.
2: Программа «Вечерний Чехов» плавно скоро будет завершаться, но что хочу сказать, 30 июля 1907 года в Москве действительно начал функционировать первый пассажир.

0: московский автобусный маршрут. Это действительно так, вот в интернете подтвердили, да? Но, скорее всего, это были такие грузовики, такими с лапками в кузове и навесным балдахином для защиты пассажиров от солнца и дождя. Район был, по которому эти вот эти грузовички функционировали, это были в Москве от Марьиной Рощи до Останкино. Граф Шереметьев, соответственно, все это дело организовал. Вот, поэтому на его личные средства были закуплены два автобуса. Вот так вот. Поэтому, ну, здорово, что могу сказать, когда появились автобусы. Что касается автобусов, да, то с 1 сентября, вот пишут, изменится режим работы и отдыха для водителей. Я вчера буквально разговаривал с одним водителем, и для того, чтобы в Чехове, например, да, наши водители работали, а у них работа, ох, каторжная, да, встают, соответственно, не рано, да, в 3 часа там идет, соответственно, маршрутка, которая их забирает, да, и в 4 часа уже надо выезжать. Поэтому работа допоздна до 12. Вот, поэтому пишут, что продолжительность рабочего времени водителей не должна превышать 40 часов в неделю. Но это с 1 сентября, соответственно, будет как-то все изменяться, вот этот график, да. И при суммированном учете продолжительность смены, как и ранее, не должна превышать 10 часов. Вот так вот. Поэтому все, возможно, может быть, для них изменится. Что касается самой обстановки, да, сегодня, то сегодня вот пишут, в Москве на МКАДе столкнулись 5 машин, да, с одним смертельным исходом. Ну, вот как бы вот так вот. Движение-то это такое, такая штука. Нужно быть предельно внимательным. Что касается музыки, то ва-банк маршруты московские прямо сейчас. 8-916-244-00-44.
1: Вечерний Чех на радио Комета.

0: Вечерний Чехов на радио Комета.
1: Радио Комета. Реклама.
2: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йосуши роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
3: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов. Низкие цены при обмене аккумулятора на старый. Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт-АКБ Чехов». Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ».
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
0: Радио Комета. 92.6 FM. Комета. Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.

Чехов плавно заканчивается. Но что хочу сказать. 40 лет назад, буквально, какой даже 40 лет, 42 года назад, получается, 30 июля 1984 года на телеканале NBC начался показ сериала «Санта-Барбара». Но что я хочу сказать? Что я хочу сказать? Я хочу сказать то, что... мы начали смотреть буквально этот сериал не сначала. Говорят, что сначала показали 216 серий, да, а потом вот с 217 мы начали смотреть. Оказывается, еще впереди там было еще много чего, поэтому можно, может быть, день сначала пересмотреть в интернете, да. Закончился показ сериала в 2002 году, вот. И, в общем, если кому интересно, может быть, и кто не видел, может быть, и стоит посмотреть. Я вот, правда, не смотрел, вот видел, что люди там смотрят. Вот там еще и мексиканские сериалы были, и бразильские, и, в общем, много чего. Если люди сидели у телевизора, смаковали время вечернее у сериалов. Ну, было интересно, было интересно. Вот, но...

сегодня все. Встретимся завтра в программе «Рабочий полдень». Я оставляю вас с певицей Грейс, которая пробивалась буквально в наш эфир сейчас. Поэтому Грейс и Пол Окенфольд заканчивают наш эфир. До встречи в программе «Рабочий полдень» и «Вечерний Чехов» с Игорем. Всем спасибо, кто был со мной сегодня в эфире. Благодарю всех. И всем доброго вечера. И до завтра в программе «Рабочий полдень». Пишите и звоните по телефону 8 916 244 00 44. Всем пока-пока.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Радио Комета. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Творчество Джона Толкина, родоначальника жанра высокого фэнтези, неоднократно вдохновляло многих музыкантов. Короли хардового звука Led Zeppelin, находясь под впечатлением от его эпопеи «Властелин колец», сочинили несколько композиций, а одна из них стала мега-хитом – знаменитая «Rumble On». Слова и музыку песни написали Джимми Пейдж и Роберт Плант. Последний настолько был потрясен «Властелином колец», что назвал своего пса бродяжником по имени главного героя книги Арагорна. «Rumble On» содержит первое обращение к работе автора. Это что-то несообразное. Голум и зло, которые украли девушку у бродяги. В тексте прямо упоминаются персонажи и названия «Властелина колец», но культовая фэнтезийная эпопея стала для автора не единственным стимулом. Критики считают, что в словах песни нашли отражение творческие поиски участников Led Zeppelin, их отношения с поклонницами и особенности гастрольной жизни. Да что там, все творчество Led Zeppelin об этом. Часто встретишь в рок-музыке обороты формальной вежливости, такие как «премного благодарен» или «спасибо за чудесный прием» и, конечно же, «блюбёрд» – певчая птица, аналогичная нашей синешейке у американцев «сиалия» или попросту «птица счастья». Я слушал, что сказала мне моя певчая птичка, но я не могу ее найти, я продолжаю скитаться, крошка. И, что самое главное, никакого хэппи-энда, как во многих других рок-балладах и в противоположности эпическим книгам Толкина, не просматривается. Кстати, в песне Джон Боем играет на загадочном инструменте. Возможно, это бонго, но некоторые утверждают, что речь идет о пластиковом ведре для мусора или футляре для гитары. Записали песню в 1969 году в студии Jaggi Sound, Нью-Йорк. Тогда группа находилась во втором концертном турне по Северной Америке. Трек вошел во второй номерной альбом Led Zeppelin. Что еще примечательно, Цепелины никогда не включали Rumble On в концертные программы. Впервые группа исполнила ее целиком вживую лишь в 2007 году на сцене в Лондоне. Тогда воссоединившиеся музыканты выступали на концерте памяти известного музыкального продюсера Ахмета Эртегана.

0: берегах Лопасни 23 часа.
1: Радио «Комета».

0: Дине Каштанке 2 часа ровно.
1: Радио. Комета.